0: искал, но не девчонку. Мне нужен настоящий друг.
1: Я знаю его и хочу тебя с ним познакомить.
0: А кто он? Где он живет? Сколько ему лет? Как его зовут?
1: Не спеши. Для начала познакомься со мной. Меня зовут Тропинка.
0: Странное имя. А что оно означает?
1: Я думаю, что очень скоро ты сам догадаешься.
0: Я рад, что ты пришла ко мне в гости. Но понимаешь, мне нужен сильный и надежный друг. Ты не обижайся, что я так тебя встретил.
1: Я не обижаюсь. А ты можешь показать мне свой корабль?
0: Да, конечно. Смотри, он почти готов. Но я не могу отправиться в путешествие. Я не могу сам поднять парус.
1: А куда ты хочешь отправиться?
0: Вообще-то я мечтаю, а ты не будешь смеяться?
1: Нет, что ты?
0: Я понимаю, что мой корабль только игра, но я думаю, что это хорошая подготовка для моей будущей жизни. Когда я вырасту, я обязательно стану путешественником. Я поплыву к берегам Африки, Австралии. Я хочу сейчас знать о других странах как можно больше. Индия, Филиппины, Греция. Я придумал свой корабль, чтобы мне было интереснее. Когда я читаю о дальних странах, я могу представить, что я в самом деле путешествую по всему миру.
1: А ты хотел бы путешествовать во времени?
0: Конечно, но это невозможно. Никто еще не придумал настоящую машину времени.
1: Да, но ведь и твой корабль не настоящий. Значит, на нем можно путешествовать по ненастоящему времени.
0: Здорово! Есть время настоящее, прошедшее и будущее. Получается, что прошедшее и будущее – это не настоящее время.
1: И значит, что на ненастоящем корабле мы можем отправиться в прошлое и будущее.
0: Ты отлично придумала, Тропинка! Только где твой друг, с которым ты меня хотела познакомить? Ведь если мы отправимся в путешествие, он останется в настоящем времени, и я с ним не познакомлюсь.
1: Тот, с кем я хочу тебя познакомить, есть везде, в настоящем, прошлом и будущем.
0: Как это? Это невозможно! А в какой стране он живет?
1: Он живет во всех странах.
0: Ну ты придумала, Тропинка. Так не бывает. Ладно, а сколько ему лет?
1: Его возраст нельзя определить. Он был всегда и всегда будет.
0: Так он старый?
1: Нет, он не имеет возраста. Он вне времени, и поэтому он может быть другом и для ребенка, и для старика, и нам можно обращаться к нему на «ты».
0: Друг, ты слышишь меня? Где ты? Я хочу познакомиться с тобой. Я хочу рассказать о себе.
2: Я хочу рассказать о себе.
1: Дай мне руку, Алёша. Наше путешествие начинается. Не бойся.
0: Я не боюсь. Просто все как-то необычно. Этот свет и стрелки на старых часах. Этим часам, наверное, 100 лет. И вот они пошли. Да еще в противоположную сторону.
1: Правильно, мы ведь путешествуем во времени. Мы отправляемся в прошлое.
0: А в какой год?
1: Давай отправимся в самое начало, в первый день сотворения мира.
0: Поехали!

0: Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.
1: Ты читаешь из той старой книги? Что это за книга?
0: Библия. Она рассказывает о том, как Бог сотворил Вселенную. Мы сейчас увидим это все. Смотри и слушай.
2: Да будет свет!

0: Вот здорово! Тропинка, а где же друг? Я что-то не вижу его. Его еще нет?
1: Он есть, но пока ты не можешь его увидеть. Он был еще до того, как возник этот мир.
0: Послушай, но ты сама только что говорила, что мы смотрим на сотворение мира. Разве кто-то был до того, как был сотворен мир?
1: Был тот, кто творил его. Прочитай, пожалуйста, первые слова Библии.
0: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Ты говоришь мне о Боге? Ты хочешь сказать, что Он может быть моим другом? Ну, знаешь, даже моя фантазия это не умещает. Бог так далеко, Он непостижим. Ты сама говорила, что я не могу увидеть Его, не то чтобы подружиться с Ним.
1: Но раньше было не так.
0: А как?
1: Я расскажу тебе. Наше путешествие продолжается. И сказал Бог:
2: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею».
1: Бог дал Адаму и Еве прекрасное место для жизни. Цветы благоухали для них. Прозрачные ручьи манили прохладой. Птицы пели им песни. Деревья дарили сочные плоды. Животные были мирными. Никто никого не трогал.

0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: не хочу. Не хочу.
1: Ты кто?
0: Я? Как кто? Не хочу.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно, а что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Да мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань как нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство!
1: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу!
2: Конечно, молодец!
1: Вот это да! Ой, не хочуха, а теперь у меня начнется новая классная жизнь!
0: Начнется!
3: Привет, Таня! Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока. Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она, правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то. Так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой, почему это я сказал не хочу? Футбол-то я...
0: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот футбол же я играть
0: Вот видишь. Ты не можешь сказать «хочу».
1: Не могу. Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
0: Ну, конечно, всегда. Ты же великий нехочуха.
2: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу. Ну и что, что я говорю не хочу? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким, не хочу.
2: Так что, торт идешь есть?
1: Да! Ой, пропала! Ура! Я больше и не хочуха!
2: Не хочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий не хочуха!
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим не хочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
1: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать не хочухой.
2: А как он исчез?
1: Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
1: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
1: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.